0: imainanya ang kasangkichis hinantimpi kaksi si masichaykuna. No kay kuka, akay urubamba wakawasi ay lunchis manta, suchik epius kanyan chayaramushayku.
1: Adri, kankuna pagmi, 50,596 yupainiyok yachay wasipi. Primer grado pikaj warmi kari, sulk amasi chanchiskuna, ayun kupi imayna papa alas kankumanta hojmona ikilkata futurachimus kaku.
0: Kosko region nintingman, Peru suyuntingman, Teximu yuntingman ima reksirichiwanan chispa.
1: Turay Jaime, chay ayupeka imasumak waiko papata, munda papata iman lankas kaku. Chayka, sumakta cha hapupi, watiapi, kisuchayokta ima sisi chakunaka miji isyanku.
0: Panay, simira chuyayaruan watachamanta. Aswan, wakawasi sisi chakuna, chura mulaichisnya kilkaikichista, suya kusiaikikunya.
2: Primero grado, okunkek, wakawasi escuela mantkek. Kuna noka kurabang sa papa aliman. Lor medalya sa dobro pawat alichimong ako. Alex, usisingan trich alichim din. Galing wakala mo niya.
3: Ja, Flor, usisis kuna trich alichim. Richari yene, richari rusta, rohelba, niya galu wakala mo niya. Sa yerliyashin. Mama kit swaksyo niya papa alichinap.
4: Yeah, papa, I'm going to go to the house.
5: Soy tu petra amsari, pinkanki.
6: Kweki man, kainit yere chiki. Chapayong irisa, ayachitam apari kamsa.
7: Alexander, kweki patrero.
8: Petra amsantaje.
9: No, kweki Alexander, amsani, amet, ayliasir kamenki.
10: Ya, ayachitam apari kamsa.
11: Chaklalaman irisa.
12: Kunang kapan ay iba na to. Yoy, rachim sa kainik sa ito.
13: Takay ruksa si Kibin. Tamayo.
14: Bing, hamusang.
15: Soy, tukutup.
16: Bing, kasang.
17: No, kapan ay iba na siya na. Amanj ay nagamang.
18: Ya.
19: May pingaya chimang.
20: Isak ay chipi aliasak.
21: Ya.
22: Ayachu hamusak.
23: Panay, ilus na yat krisho.
24: Kawasan.
25: No, kampana ilus hamshan ay nakamangin man.
26: Ya.
27: Ayachimungi.
28: Isak chipe, ayachimusak.
29: Ang ipinayantin ay hamusak. Ayachut aprikamusak.
30: Kunang kampana itila tarirak.
31: Soy to kuchip kami. Di hamusak.
32: No, kamshan pana itila.
33: Ima chaman.
34: Amay na chpanay ay nalakamang kimang.
35: Ya, ayachilantin yung may marasak.
36: Isak ang chitamong ki, riftrat na naamkwik muksong kich.
37: Ya.
38: Yasta, liyipin na yuarachimun eh.
39: Chakli naman, arang ako.
40: Ya, mikunak may kusulyo ni waway ko na. Yuwil, yasta niya, may kunat sirbibir sulyo niya. Liyipin si may kusulyo niya.
41: Чек, папай.
42: Крашес.
43: Сам макас жик кулин.
44: Сербики нене.
45: Самалан как.
46: Ня вава кунанты, ня айны кунанты, папа аль хрешан куня.
47: Я усу син кунап, вайк урам салях ня. Апам сайк миханата.
48: Чоп, он джеб, апа минги.
49: Но кань, апа муса.
50: Я, Флор.
51: Асан закуна.
52: Пак, асан. Ауч,
53: ауч, ауч, ауч, ауч, ауч.
54: Ай не смог, я пинт апарку с тижапи. А я чугу на это не апарку с тижапи. А с ногу не тижапинкс. Гаргасаки с надевандак. Сама жизнь спас карешекс. Я гаргасаки с не. А с ногу. Арисан асмыкын.
0: Ханнын айтерымын. Ай панайгын жерымшысқа. Мамач алканырумачи.
1: Кепин етуде касайку.
2: Чепин турай касайку.
3: Чепин турай касайку.
0: Ай панайгын. Ай кулесулуня. Ням лайкайкын жерымшани.
4: Ай, байкай кепин кесет.
5: Байкай кепин кепинын асан.
6: Байкай кун кепин кесен.
0: Байкай кун пукачо пукарикс. Ангачан. Уискан пунку. Уискан урай. Исак урай. Элюкоча. Рунту матчай. Сумат кунан папа кип кой койнгс. Кунан гуайхи панай кун айли хайк сулун.
7: Я.
8: Я.
0: Кайли лимон дуайхи хайк сулун.
9: Я кунак папа танай палянкаку. Костараспан куасим апаймонкаку.
0: Ай, панай кун, уэкай кун, кунак палян шулюн папа та.
10: Тулена, папа кисаат, тулена. Кас кунак уэкай инат скачу.
0: Уэкай папа тушита палян шу сакачап кашара маги.
11: Гарга шулюня.
0: Гарга шулюня, асну кунама.
12: Гуч, гуч, гуч.
9: Я вас нам папа царач мукуня.
0: Я флор папа царач мукуня. А кайнер сумар папа гас костарный списим и урал касу каму мух.
9: Ай куса, тайда с мамани куса.
0: Михуна тарами, ай не искунама. Камуна псоси куна, аж ну цаман, паш тут карами чис.
13: Я папа, я мусахаса.
14: Аж ну цакуна, михи чис.
15: Аж чата.
9: Чей сахарами, ай не искунама.
0: Я флор. Какие ленки чем мишуки? Флор утон карей. Кека они мишури.
16: Рашош.
0: Кека саул мишури.
16: Рашош.
0: Кека мишики.
16: Рашош.
0: Кека мишики.